0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
3: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Молдова получит кредит Всемирного банка в размере 250 миллионов долларов для поддержки реформ. Минсельхоз согласился с тремя ключевыми требованиями фермеров. Вблизи порта Констанца в Румынии взорвался военно-морской беспилотник. Украина сможет открыть и немедленно закрыть несколько переговорных глав в процессе вступления в Евросоюз, заявил Антонио Кошта. Подробности в выпуске. Молдова получит кредит Всемирного банка в размере 250 миллионов долларов для поддержки реформ. Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Республике Молдова кредита в размере 250 миллионов долларов в рамках программы роста, устойчивости и развития. Средства предназначены для повышения конкурентоспособности экономики, создания рабочих мест, повышения эффективности и прозрачности рынков, а также углубления экономической интеграции с Европейским Союзом. Так сообщили во Всемирном банке. Это первая из двух запланированных операций, основанных на результатах предыдущих реформ, а также на тесном сотрудничестве с Евросоюзом и Международным валютным фондом. В организации отметили, что программа поможет правительству повысить устойчивость экономики к будущим кризисам и поддержит процесс вступления страны в ЕС. Она также дополняет европейский план роста и реформ для Молдовы. Минсельхоз согласился с тремя ключевыми требованиями фермеров. Ассоциация «Сила фермеров» заявила, что министр сельского хозяйства согласилась с рядом стратегических требований аграриев. По данным организации, окончательный ответ по механизму их выполнения должен быть представлен до 15 июня. Речь идет о введении с 2027 года прямых выплат за гектар для зерновых и масличных культур, полном возврате акцизов на дизель, использованный для сельхозработ, начиная с 2026 года, а также о недопущении роста налоговой нагрузки на фермеров после возможного повышения НДС до 20%. По данным ассоциации, министр попросила время до 15 июня, чтобы уточнить детали выполнения этих требований и провести дополнительное обсуждение с министром финансов. Сила фермеров заявила, что приветствует позицию главы министерства и готова продолжать диалог о поддержке микро, малых и средних фермеров в сельской местности. При этом Совет Ассоциации единогласно решил активнее информировать аграриев в районах и готовиться в том числе к протестам по примеру европейских фермеров. В выходные дни в Молдове снова подешевеют нефтепродукты. Наре установила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать с 6 по 8 июня. Таким образом, бензин подешевеет на 28 банов и будет стоить 29 леев 15 банов за литр, а дизельное топливо подешевеет на 16 банов и будет продаваться по 27 леев 24 бана за литр. Конкурентоспособны на европейском уровне в цифровом секторе, и успехи IT-индустрии демонстрируют, что страна может конкурировать с наиболее развитыми экономиками Европейского Союза, заявила европейский комиссар Марта Кос на Молдова Digital Summit 2026, который проходит в Кишиневе. По словам европейского чиновника, наша страна в последние годы продемонстрировала, что может развивать конкурентный цифровой сектор, способный предоставлять профессиональные возможности молодежи и способствовать экономическому росту. Молдова стремится не только к вступлению в Европейский Союз, но и к участию в построении цифрового будущего Европы, заявил премьер-министр Александру Мунтяну. По его словам, цифровизация способствует повышению прозрачности, конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики. Власти инвестируют в цифровую инфраструктуру и развитие профессиональных навыков, чтобы удержать таланты в стране и привлечь инвестиции, также сказал Мунтяну. Новые правила правила и прямая финансовая поддержка для граждан, работающих или ищущих работу в стране или в Европейском Союзе. Вчера парламент в первом чтении одобрил законопроект, который способствует трудоустройству и страхованию от безработицы молдаван за рубежом. Так, документ предусматривает выплату пособия по безработице в течение 3 месяцев молдавскому гражданину, выехавшему в Евросоюз в поисках трудоустройства. Для получения этого пособия граждане должны быть зарегистрированы в Национальном агентстве занятости не менее чем за месяц до отъезда и должны зарегистрироваться в агентстве занятости в стране своего пребывания. Администратора одной из строительной компаний задержали по делу о неуплате налогов и отмывании денег на сумму около 4,5 миллионов леев. После обысков задержали администратора строительной компании. Эта компания скрывала от государства выплаты зарплат более чем 170 иностранным рабочим. Официально трудоустроены были только 8 из них. Следствие считает, что компания использовала другую схему оплаты через нерезидентные фирмы, зарегистрированные в странах с налоговыми льготами. Во время обысков были изъяты бухгалтерские документы, в том числе в электронном формате, мобильные телефоны, электронные носители, черновые записи, 187 паспортов граждан Узбекистана, а также деньги, которые могут быть связаны с расследуемыми преступлениями. В Констанце взорвался морской дрон. Минобороны намекают, что он украинский. В румынском порту Констанце 5 июня взорвался морской дрон. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщило Министерство обороны Румынии, передает Eurointegration.com.ua. По данным ведомства, морской беспилотник обнаружили сегодня утром вблизи штаб-квартиры румынского агентства по спасению жизни на море. Дрон самоподорвался около 10:30 утра. О происхождении и типе дрона пока не сообщается. Этот морской дрон относится к тем, которые используются в войне в Украине, заявили в Минобороны. Следует отметить, что морские дроны в Черном море используют именно силы обороны Украины. Украина теперь может открыть и немедленно закрыть несколько переговорных глав в процессе вступления в Европейский Союз после снятия 2-летнего вето Венгрии, заявил в эксклюзивном интервью Euronews председатель Европейского Совета Антонио Кошта. «К счастью, за этот период паралича мы не потеряли времени», сказал он, имея в виду 3-летний тупик вокруг стремления Украины вступить в ЕС при бывшем премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, который обещал накладывать вето на ее вступление. Выступая на полях саммита ЕС «Западные Балканы» в Тивате, Черногория, Кошта отметил, что проведенная параллельно техническая работа позволила Украине продвигать реформы независимо от вето. «Мы находимся на очень продвинутой стадии», сказал он Euronews. Кошта также приветствовал, как он выразился, позитивное изменение подхода нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра после крупного прорыва на этой неделе, когда Будапешт снял свое вето на продвижение Украины к членству в ЕС, добившись двухстороннего соглашения с Киевом о правах меньшинств в Закарпатском регионе после недель напряженных переговоров. Русские истребители за неделю перехватили 11 российских самолетов над странами Балтии, сообщает Euronews. Самолеты были перехвачены в рамках миссии НАТО. В сводке о действиях французских военных полковник Гийом Верне уточнил, что истребители «Рафаля» неоднократно по тревоге поднимались с аэродромов Литвы для перехвата российских самолетов, выполнявших полеты без планов и без радиосвязи. Среди перехваченных российских воздушных судов были истребители, а также разведывательные самолеты, в частности Су-35, Ан-30, а также транспортные самолеты Ил-18 и Ан-12. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ договорилось о временном локальном прекращении огня между Украиной и Россией в шестом с конца прошлого года, чтобы провести ремонт линии электропередачи в Запорожской атомной электростанции, сообщает Рейтер. В ближайшие дни специалисты с обеих сторон начнут ремонт повреждений. По данным агентства, Запорожская атомная электростанция несколько раз теряла доступ к этой линии в последние недели, что вынуждало ее использовать аварийные дизель-генераторы. Спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США сегодня должны подписать соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской, сообщает Киев Индепендент со ссылкой на Коммерсант. В октябре прошлого года Дмитриев предложил проект тоннеля, соединяющего Россию с Аляской через Берингов пролив, оценив стоимость более чем в 65 миллиардов долларов при использовании традиционных методов строительства или менее чем 8 миллиардов долларов при использовании технологий компании Илона Маска. На этой неделе 4 танкера под иранским флагом, перевозившие сырую нефть, прошли через Ормузский пролив, что является беспрецедентным событием середины апреля в контексте блокады иранских портов. И о погоде. Завтра, 6 июня, переменная облачность, местами пройдут дожди с грозами, ветер западный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит плюс 23, плюс 28 градусов, столица плюс 26, ночью по стране плюс 13, плюс 18, столица плюс 16. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Публичитате ла Радио Молдова.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50. От 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova. Divers și interesant.
0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
4: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scurpan sunt. Pentru cea de-a doua oră vă propun un mozaic de subiecte pline de emoție și responsabilitate civică. Educație fără vârstă, peste 90 de seniori au îmbrăcat roba la Universitatea Vârstei a Treia. Detalii aflăm în câteva minute. În altă ordine de idei, absolvenții de gimnaziu au susținut proba la istorie. Pulsul din curtea liceului Petru Rareș din Soroca îl aducem în câteva minute aici la Zi de Zi. Atenție la atenții, cadourile din perioada examenelor la limita dintre recunoștință și ilegalitate. Vom analiza subiectul. Eurodeputați pentru o zi, tineri din 30 de școli au dezbătut la Chișinău politicile ecologice ale Uniunii Europene. Acestea sunt câteva repere ale orei. Audiție plăcută vă dorim!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Всемирный банк одобрил кредит в размере 250 миллионов долларов для Республики Молдова, направленный на поддержку экономических реформ и ускорение процесса европейской интеграции. Финансирование входит в более широкую программу по укреплению устойчивости и экономического роста, которая предусматривает улучшение работы рынков, создание рабочих мест и модернизацию инфраструктуры. По данным организации, пакет также будет способствовать энергетической интеграции страны в европейский рынок, а также развитию транспортной системы и государственных услуг. С момента вступления Молдовы во Всемирный банк в 1992 году учреждение профинансировало более 45 проектов на общую сумму свыше 1 миллиарда 800 миллионов долларов. Парламент Молдовы одобрил в первом чтении законопроект о новых мерах поддержки занятости безработных граждан, включая тех, кто ищет работу за рубежом. Согласно документу, молдаване, получающие пособие по безработице в стране, смогут продолжать его получать до 3 месяцев даже при выезде в государства ЕС, Европейского экономического пространства и Шенгенской зоны при условии регистрации в службе занятости. Также вводятся ваучеры на короткие профессиональные курсы, ориентированные на потребности рынка труда, а молодежь сможет регистрироваться в службе занятости с 15 лет для профориентации. Дефицит Пенсионного фонда Молдовы превысил 3 миллиарда леев, однако в последние годы постепенно сокращается. Об этом заявила министр труда Наталья Плугару. По ее словам, снижение дефицита связано с ростом занятости и мерами по борьбе с неофициальной трудовой занятостью. Уровень занятости в стране увеличился с 50 до 57%, однако потенциал для дальнейшего роста сохраняется. В прошлом году инспекция труда выявила более 8 тысяч человек, работавших без официального оформления. После легализации их доходов поступления в систему соцстрахования увеличились. Власти рассчитывают, что дальнейшее сокращение теневой экономики поможет укрепить устойчивость пенсионной системы в долгосрочной перспективе. Более 90 пожилых людей в Молдове завершили обучение в университете третьего возраста и получили дипломы в ходе торжественной церемонии в Государственном университете Молдовы. Программа направлена на развитие цифровых и социальных навыков у людей старшего возраста, а также на их вовлечение в образовательные и общественные проекты. По данным Министерства труда, участники прошли курсы личностного развития и обучения для активного и здорового старения. Ведомство